0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

була керем борхат шир халат мехши жан хэхтуге хадукват изет чоге дихия чине кула керем борхат шир халат мехши жан хэхтуге хадукват изет чоге хихи ама мехтуге то хабрай абуге талих чангу санатса цосахти шарабдан хай хихи ама мехтуге то хабрай абуге Талих чангу санатса, сосати шарабдан хай.

алчая мина бухи, хади натали хасу, там их и хварена, хаду сильму калиги, алчая мина бухи, хади натали хасу.

Жизнь твоя. Музыка. Привет.

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио Прибой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: лето вместе с любимым радио.
1: Прибой.
2: С вами Рафа.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Омниум Артиум Медицина Нобилиссимо. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».
4: Shape take when you lay like that. Reminds me of a love I've never known.

0: Реклама на радио. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Реклама.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Лавина мощных хит-хитов.

0: Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Табасаранская поговорка.
5: Общуих аляк хорубдар.
6: Прошедший день не возвращается.
4: Радио «Прибой».

0: Дагестане 9 часов утра.
1: Слушай Родину, слушай Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра. Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Ну что, друзья, рада поприветствовать вас в новом музыкальном часе. Сегодня в день воскресный, уже 5 июля, с чем я вас искренне поздравляю. Погода, конечно, супер для всех отдыхающих, чудесное настроение. Ну и, конечно же, только лучшая музыка в эфире радиостанции «Прибой». Студия Зухра Камалова, этот день мы пройдем с вами вместе. И новую подборку этого часа откроет Найра Рахманова с композицией на лезгинском языке «Ты не пришел». Доброго дня!

0: там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

Лето, да, цвета, именно так называется композиция Юрия Шатунова. Да, действительно, у нас лето, и очень много интересных фактов с этим временем, не только года, но и месяцем июлем. Ну, например, изначально в Древнем Риме месяц июль называли по-другому, квинтилис, пятый, потому как год тогда начинался с марта. А вот в 45 году до нашей эры его переименовали в июль в честь Гая Юлия Цезаря, который родился в этом месяце. А еще на Руси у июля было несколько народных названий. Одно из них — липец. Оно связано с цветением липы в это время. Встречаются другие варианты. Грозовик, потому как частые грозы. Страдник, сенозарик, отражатель хозработы и погоду. А еще июль часто называют макушкой лета. Еще климатические особенности. В южном полушарии в это время разгар зимы. При этом в июле часто выпадает максимальное за лето количество осадков и случаются ливни и грозы. Хотя июль — седьмой месяц, календарная середина года приходится не на 1 июля, а на 12 часов 2 июля, ну, не считая высокосного года. А еще исследования показывают, что именно в июле рождается больше всего детей, которые впоследствии становятся левшами. Кстати, камень июля – рубин, это камень этого месяца, что означает мудрость, защищает он воина в бою, олицетворяет любовь и жизненные силы. А еще в этот месяц был проведен первый чемпионат мира по футболу. Он прошел в июле 1930 года в Монтевидео, Уругвай, и хозяева турнира стали победителями. Ну что ж, движемся дальше. Кстати, если есть и у вас какой-то повод кого-то поздравить или передать привет, то наш номер и сообщение в приложении Макс мы принимаем ежедневно. И прямо сейчас он уже в активном режиме. Записывайте номер и направляйте. Как себя чувствуете, как проводите время, как начался сегодняшний день, будет интересно всем-всем. Кстати, ваш пример будет положительный, заразителен для многих. Итак, 8988 МТС 2 91 10 07.

0: Реклама на радио. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

композицию «Илячина», что означает «Сокол», выпустил дуэт Нурлана и Лелы Урусовой. Автор слов Кайсын Кулиев, автор музыки Нурлан Джамалдинов. Исполняется, конечно, песня на карачаево-балкарском языке. Вот. Ну и, конечно, в нашем эфире это премьерная работа. Ну, что касается следующей композиции, друзья, она, премьера ее, вообще-то состоялась еще в феврале этого года. Автором музыки и текста композиции выступила сама певица, именно Валерия. «Возьми мою любовь», так называется песня. Конечно, она особенная. Ну, по крайней мере, все то, что передается, обязательно чувствуется на расстоянии. Ну, что касается музыки, конечно, не только про любовь, но про чувства, но еще и про радость в жизни тоже можно услышать много-много композиций. Именно они становятся источником вдохновения, не правда ли? Ну и совсем скоро расскажу о погоде, так что будьте рядом.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей
2: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Радио Прибой. О погоде.
1: А ну что, друзья, погода, конечно, летняя, жаркая, 28-29, днем возможен кратковременный дождь в Махачкале. Геомагнитное поле активное на всей протяженности нашей планеты, поэтому, друзья, кто-то будет сегодня себя плохо чувствовать, но побольше отдыхайте. Кстати, ветер северо-западного направления, до 7 метров в секунду порывы, атмосферное давление ниже нормы, температура морской воды в Каспии 23 градуса, волнение небольшое. В Кизляре 29. Днем 34. Возможен кратковременный дождь. В Кизилюрте 28, днем 31. Такая же погода в Хасавюрте. Возможен кратковременный дождь. Ну, в Буйнакске 24, днем 26. Также кратковременный дождь возможен. И в Дербенте 25-26. Возможны небольшие осадки.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: И пылинка родной земли золото, именно так гласит пословица. Друзья, конечно же, край родной, именно так называется композиция Марианы, услышанная вами только что на лакском языке. Совсем скоро, конечно, и золотой хит Дагестана, и будем вспоминать о том, что было, потому как ретро-час на подходе с 11 до 12, так что можете заказать себе песню с помощью сообщения, присылайте в приложение Макс 8988 МТС 291-1007, ну а встретимся с вами в новом музыкальном.
1: Я цыган.

Дагестане 11 часов.

Первую эту песню успела Нина Дорда, позже ее подхватили другие звезды, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко. Ну и важный поворот. В 1971 году на центральном телевидении показали первый фестиваль «Песни года». И песня «Остается с человеком» стала ее гимном. С нее начинался каждый выпуск, и так на протяжении примерно полувека. К сожалению, сам Аркадий Островский до этого момента не дожил. Кстати, это, конечно же, композиция, которая передает нашу с вами историю. Композитор Аркадий Островский, слова поэта Сергея Острового. Кстати, как появилась вообще идея? Однажды музыкальный критик из Ленинграда написал на песню резкую рецензию. Островский очень расстроился, и вот однажды, увидев критика в зале, композитор в сердцах слегка изменил пару строк прямо со сцены и почти прокричал: «Тот, кто петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда». Шумиха, конечно, поднялась большая, и, возможно, именно она и помогла песне стать хитом. Кто-то из влиятельных людей заинтересовался спором, прослушал запись, и композиция получила добро. Ее стали крутить на центральных каналах, выпускать на виниле. С нее и мы и начали сегодня вспоминать о том, что было. Да, это в исполнении звезд 80-х. Песня «Остается навсегда». Ну, а следующая композиция, кстати, по просьбе наших слушателей, потому как уже откликнулись, написали: «Добрый день, радиостанция «Прибой», в такой жаркий день хотелось бы услышать песню Майкла Джексона. Огромный салам дяде Магомеду от Тимура и вам. Легкой работы, мира и добра». Ну что, спасибо огромное. Ну, автором музыки и слов был Роберт Келли, песня Майкла Джексона. Я думаю, что в 94-м году она вышла, и мы будем вспоминать о том, что было. Спасибо нашим слушателям, что вместе с нами, и мы попытаемся вас порадовать.

0: Реклама.
1: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
6: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Суник Скай в эфире радиостанции «Прибой». Мы, друзья, вспоминаем о том, что было. Ну и, конечно, предлагаем вам песни разного характера, разного направления и стиля. Ну и следующая композиция была написана, вероятно, в августе 1969 года во время поездки Владимира Высоцкого и Марины Влади в Белоруссию на съемке фильма «Сыновья уходят в бой». Ну, считается, что изначально это произведение предназначалось для этой картины. В первоначальном варианте строки «Я не зря столько сил разбазарил, было я не зря в том лесу партизанил». Ну, вот существует версия, что образ заколдованного леса в песне – это отсылка к фильму «Колдунья» 1956 года, где Марина Влади сыграла внучку колдуньи Ингу. Вот. Ну и, конечно, друзья, здесь лапы у ели дрожат на весу. Да, она, конечно, относится к любовной лирике, и мы не можем не насладиться этим.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

Квартет Абба в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, сегодня прекрасный воскресный день для тех, кто хорошо работает и любит отдыхать. Кстати, сегодня у нас 5 июля, и какие же праздники приходятся на день сегодняшний? Ну, например, Всемирный день бикини отмечается сегодня, этому празднику аж 80 лет. День работников морского речного флота, день разноцветных носков с пальцами, день трудоголиков, а также день рождения туризма, день военных представителей Министерства обороны Российской Федерации, День Республики Калмыкия, ну и День механического карандаша также. О чем мы будем вспоминать более детально? Конечно, о дне трудоголиков. Ну, по крайней мере, не знаю, кто из вас себя считает трудоголиком. Сейчас я буду рассказывать, если это так, то откликнитесь. Как вы любите отдыхать и как вы боретесь со стрессом и эмоциональным выгоранием. Сегодня у нас, конечно, необычайный праздник. Его цель не воспевать оды тем, кто трудится без устали, денно и мощно, а наоборот акцентировать внимание на важности баланса между работой и личной жизнью. Кстати, термин «трудоголик» вошел в обиход в конце 1960 года, ну, вернее, годов. Образовался он из комбинации двух слов, не поверите, труд и алкоголик, что как нельзя лучше передает суть. Фактически, это люди, которые настолько увлекаются выполнением своей работы, что становятся зависимыми. В это время они испытывают настоящее удовольствие, а вот выходные считают вынужденным простоем, бессмысленной тратой времени. Порой зависимость настолько выражена, что они годами не берут отпуск. Ну, более того, в свободное время после работы или выходные они ищут для себя любую дополнительную нагрузку, лишь бы не сидеть без дела. И вообще существует миф, что трудоголик – это находка для работодателя. А это не так. Управлять такими сотрудниками непросто. Так же, как и другими людьми, которые страдают зависимостью, потому как если человек испытывает неимоверное рвение труду, это не означает, что он справится лучше остальных и гарантированно получит лучшие результаты. А вот что за этим длительным периодом последует выгорание – это факт. Хотя многие считают, что быть трудоголиком – это хорошо, но это не повод для гордости. Кстати, в Японии даже существует термин «каросия», он означает «смерть от переработки». Так что, друзья, не стоит этого делать, советуют специалисты. Будем с вами наслаждаться этим временем, которое называется «выходной». А что будем делать? Теперь, если у вас нет, по крайней мере, предложений, то вам помогут наши слушатели. Как провести этот выходной? 8-9-8-8-МТС-291-10-07. Жду ваших сообщений в приложении «Макс» 291-10-07.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: «Час желаний» на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо, качество чувств.

0: Артиум Медицина Нобелиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Ну вот, друзья, приветствую всех тех, кто вместе с нами. И, конечно же, предлагаем вам ваши любимые композиции, только лучшую музыку. Ну а наш контактный работает в активном режиме, по крайней мере, все те, кто пытается до нас довести ту или иную информацию, пользуемся предложением Макса и отправляем сообщение. Кстати, есть у нас уже таковые, поэтому начнем, пожалуй, с первого сообщения. Кстати, напомню еще и о нашем спонсоре. Спонсоре программы «Час желаний» с ювелирном салоне «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
0: Час желаний.
1: Спасибо им за поддержку. Ну и, конечно, первое сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Махачкалы. Зовут меня Камал. Хотелось бы сегодня пожелать хорошего дня, здоровья и всего наилучшего. Джавгарат из города Хасавюрта. И подарить песню на аварском языке Белика Абасова «Случайная встреча».
0: Час желаний.

0: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».
1: Да, замечательная композиция. Это было от Камала из Махачкалы, Джавгат из города Хасавюрта, друзья. Ну, а наш контактный. Вы наверняка помните, если только что подключились к нам, то можно записать 8988, оператор МТС, 291-10-07, наш контактный. Ваше сообщение приходит, предложение Макс, и, конечно, мы хотели бы, друзья, вас порадовать. Есть у нас сообщение, которым так, пришло откуда, сейчас будем узнавать. Ну, по крайней мере, есть поздравления с назначением и профессиональным праздником. Значит, добрый день, радиостанция «Прибой». Сегодня пишем вам из города Кизилюрта. Пишут родственники и друзья такого чудесного человека, зовут его Магомедов Малик Курбанович. Хотим от всей души поздравить его с назначением начальником ГИБДД и с профессиональным праздником прошедшим, и подарить ему лакскую песню в исполнении Абдулмурадова и Джамала Абакарова.

0: Иногда желания сбываются, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Замечательная композиция. Так, в исполнении Абдулла Мурадова и Джамала Бакарова песня «Шутошна». Сегодня поздравляли из города Кизилюрт родные, близкие, друзья Магомедова Малика Курбановича с назначением на пост начальника ГИБДД и с прошедшим профессиональным праздником. Ну что ж, движемся дальше. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишет вам Мадина, учитель изобразительного искусства Республиканского центра образования. От всей души хотелось бы поздравить руководителя нашего центра Байрамбекову, Анжелу Байрамбековну, с тем, что очень много достижений у нашего центра, а также с достижениями детей. И, конечно, хотелось бы пожелать ей крепкого здоровья, творческих успехов и, самое главное, чтобы она себя берегла. Подарите, пожалуйста, ей песню Фаира Айндынбекова «Очарование».

0: kalbi can kayısız atın aldı heyran yaval güzel ziyan.
1: «Очарование», именно так называется композиция Фаира Айндембекова. Сегодня она прозвучала для руководителя Республиканского центра образования, для Байрамбековой, Анжелы Байрамбековны от МАДИНа, учителя изобразительного искусства этого центра. Ну что, друзья, и вы хотите поучаствовать? Добро пожаловать!
2: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
3: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

«Зови, не зови», так называется одна из новых работ, которая звучит в исполнении Гульханум Гаджиевой в программе по заявкам. Друзья, вы можете смело направлять в виде сообщения предложение Макс 8-988-291-10-07. Ну что ж, 291-10-07, добро пожаловать. Кстати, слушать радиостанцию «Прибой» можно в социальных сетях, ВК, Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС.Музыка, в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся, салют. Оставайтесь с нами на одной волне. Ну и, конечно, есть у нас поздравления сегодня. Написали нам из Кыркмаскалы. Добрый день, радиостанция «Прибой». Сегодня у нашей дочурки, у Малики, день рождения. Ей исполняется 6 лет. Это поздравляют родители. Живет Малика в Кыркмаскале. Также к поздравлениям присоединяется брат Камиль, брат Халид, Фатимка, сестры Фатимка, Ханумка, Юлдус. 6 лет – это, конечно, праздник. С днем рождения тебя. Желаю тебе, чтобы тебе солнышко улыбалось, чтобы радовал каждый день здоровья, энергии и любознательности. А также желаю тебе веселых друзей, интересных открытий и крутых увлечений. И пусть твои 6 лет мир для тебя будет добрым, красочным и удивительным. Ну и, конечно, следующий музыкальный подарок – Малика для тебя.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Мы будем исполнять ваши мечтания, воплощать их, вернее, в жизнь. В студии Зухра Камалова проводим программу с вами вместе. И у нас Индирей, селение на проводе. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишу вам из селения Индирей. Зовут меня Амина. Хочу пожелать всем хорошего дня. Вот, и послушать песню в исполнении Ираклия Перцхалава «Так не бывает». Ну, у нас есть два варианта этой композиции. Есть и клубная, и с Джефф, и ремиксовая. Ну, я думаю, может быть, клубная вам сегодня придется по вкусу.

0: Ираклий Персхалава, так не бывает, эта композиция всем подарком является и, собственно, для мины из селения Индерей. Ну что, движемся дальше, друзья, ваши сообщения приходят потихонечку, и мы их зачитываем в эфир по мере, ну, по очереди. Итак, 8-9-8-8-291-10-07, предложение Макс, у нас в активном режиме работает, самое главное, чтобы была связь и вовремя дошло ваше сообщение. Ну, а спонсором программы «Час желания» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканную украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. Росювелир. Роскошь, доступная каждому.
1: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: Час желаний.

0: Вот такой вот летний хит. Это кавер-версия на композицию Сандра. Друзья, у вас настроение отличное. Но если вы за рулем, можно отправить голосовое. Наше приложение Макс, наш контакт на 8988 МТС 291-10-07. Ну и напомню о том, что кого-то сегодня можно поздравить. Кстати, многие праздничные даты, они как раз-таки связаны с историческими событиями. Так, в этот день открылось в Англии первое в мире туристическое агентство. Поэтому день туризма сегодня отмечается повсеместно. А еще на Урале найден первый алмаз в России. И ученый Михаил Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения материи движения. Так что, друзья, мы продолжаем вспоминать, что этот за день. Сегодня еще отмечает свой прекрасный такой вот профессиональный праздник трудоголики. День всемирной бикини также был как раз-таки в этом купальнике в Англии. Вышла на свет леди. Ну, а что касается нашего эфира, друзья, да, добро пожаловать. Пока идет небольшой информационный блок, вы успеете.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
2: Реклама.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

Ну вот, как вы уже догадались, в нашем эфире сегодня поздравление пришло, но из Астраханской области. Так вот начинается. Вот и я, пишет нам Наида. Что, скучали по мне? С таким вопросительным знаком. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Здравствуйте, Зухра. Привет всем слушателям. У нас ужасная духота. Плюс 35. Ну, ничего делать неохота. Но надо готовить подарок для моей снохи, для невестки Хамис. Она тоже в Астраханской области проживает. Также хочу ее поздравить с днем рождения. Желаю ей всех благ, семейного счастья. С поздравлением, твоя заловка Врединка. А, вот так вот. Ну, а всем остальным она желает удачного дня. С просьбой поставить песню зажигательную на даргинском языке. Шандан, так называется композиция, Хузаймат Ибрагимовой.

0: зажигательная композиция на Даргинском, Хузаймат Ибрагимова и Шандан, так она называется. Девчат наверняка потанцевали. Это у нас Наида из Астраханской области поздравляет свою сноху Хамис. С днем рождения желает ей, конечно же, всего самого хорошего, семейного счастья, потому как заловка только хорошая может пожелать своей невестке. Ну, а всем-всем остальным удачного дня. Ну что, мы присоединяемся.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
8: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Лила, именно так называется инструментальная композиция «Дидюли» в эфире радиостанции «Прибой». Совсем скоро у нас программа завершится, но это еще не все, есть еще поздравления, и, возможно, какая-то из музыкальных работ или композиция прозвучит уже в новом музыкальном. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Рос Ювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Рос Ювелир», вы достойны лучшего.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
0: Ну вот, друзья, есть у нас несколько сообщений. Добрый день, радиостанция «Прибой». Всегда приятно слышать ведущих в эфире. Хотелось бы передать привет юристу соцзащиты Асе Зайнулабидовне. Вот подпись «Заур». И если можно, аварскую песню. Ну что ж, с удовольствием. А еще есть такое сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишет вам Ахмед из Хасавюртовского района, селения Новогогатли. Сегодня моему сыночку Тимиру Тимирову 9 лет. Хотелось бы от всей души его поздравить. Любимый сын, сегодня тебе 9, а значит, ты уже совсем взрослый парень. Желаю тебе, дорогой, всегда быть сильным, смелым, целеустремленным, а самое главное, здоровым парнишкой. И пусть жизнь преподносит тебе только приятные сюрпризы. Наслаждайся каждым мгновением и всегда помни, что мы тебя любим и поддержим во всех начинаниях. Отец Ахмед. С просьбой поставить песню в исполнении Тимура Тимирова «Мой сынок».

0: замечательная композиция Тимура Темирова «Мой сынок» для специального именинника, которому уже 9, для Тимира Темирова от отца Ахмеда. Ну что, друзья, завершая очередной музыкальный...
1: В Дагестане 13 часов.
0: Лето наше продолжается, друзья, поприветствую вас в новом музыкальном, пожелаю вам чудесного отдыха сегодня в кругу своих родных и близких, самых любимых людей, друзей, и чтобы день прошел на ура, а самое главное, чтобы новая рабочая неделя для кого-то, может быть, отпускная, прошла под знаком плюс. Ну, а только лучшая музыка от радиостанции «Прибой», и мы вместе.

Знаете Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри в

Именно эта композиция «Леди в красном» широко прославила Крис де Бурга и превратила его в культовую звезду. Она стала самой известной в карьере британо-ирландского певца и автора песен. Да, друзья, лирика была вдохновлена супругой исполнителя Дайан Дэвисон. Девушка приходила смотреть выступление Криса в отеле его родителей. В конечном итоге пара расписалась. Конечно, они вместе с 77 года, но несмотря на то, что их история любви видела мрачные времена. Кстати, история этой песни началась с грустной ноты. Де Бург приступил к написанию любовной лирики после ссоры с Дайан. По словам автора, ему с большим трудом удалось закончить свое творение, но во многом из-за названия. Первоначально он планировал назвать ее, такой шедевр свой, иначе, но песня с таким названием уже существовала. Проблема была решена волей случая. Спустя несколько месяцев Бург отправился в ночной клуб, где увидел Дайан в очаровательном красном платье. Это был словно знак свыше, натолкнувший Криса на идею названия. Любовная лирика в продолжении нашего эфира. Ирина Нагаева, «Голос любви».

0: Реклама.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
8: Привет, солнечный Дагестан. Меня зовут Данте. Желаю счастья, мира и благополучия. Слушайте радиоприбой и не забывайте улыбаться.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, взглянем в изображение Яндекс.Карты в Махачкале. Ну, вообще-то дороги свободные. Единственное, есть небольшое замедление движения по проспекту Шамиля. Ближе к проспекту Гамида, вот как раз-таки на перекрестке. А еще по доходам от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. И небольшой участок по улице Даниялова. Это где-то в проезд к Магомеда Гаджиева. Но все остальное у нас, друзья, спокойно, свободно, ну, по крайней мере, этому есть объяснение. Кстати, эксперты объяснили, каким именно автомобилям не грозит бензин Евро-3, потому как для того, чтобы решить проблему с топливом, разрешили использовать Евро-5 и Евро-3. И вот, по словам управляющего партнера Сергея Фролова, осторожность рекомендуется соблюдать лишь владельцам современных автомобилей с турбомоторами и сложными многоступенчатыми системами очистки выхлопа. Повышенное содержание серы, а Евро-3 именно этим отличается, для них в долгосрочной перспективе грозит ускоренным износом узлов и старением масла. При вынужденной заправке топливом более низкого экологического класса эксперты советуют избегать агрессивной езды и резких ускорений под максимальной нагрузкой. А еще было замечено, что в связи с недостатком топлива между водителями возникли более дружеские отношения, а именно они поддерживают друг друга. Ну, например, если одному из водителей удалось заправиться, вместо раздражения и ссор люди поддерживают друг друга и даже все это приветствуют аплодисментами. Так что, друзья, нет, как говорится, добра без худа, но в любом случае мы с вами едины и терпеливы. Ну, а что касается нашей музыкальной подборки...
0: Пробки на дорогах.
1: «Мой сын», так называется композиция Хурията Абдуллаева. И я думаю, что многие из вас сегодня не только слушают, но и направляются. В дороге есть уже сообщение, вы также можете нам направить. 8988 МТС 291 1007. 291 1007.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

«Позвони мне», так называется композиция Марьям Казиевой на табасаранском языке. Это был музыкальный подарочек для тех, кто направляется, по крайней мере, по дорогам Дагестана. Есть, конечно, у нас сообщения, которые, ну, вот как раз-таки и просили песню на табасаранском языке именно в исполнении Марьям Казиевой. Ну и так как они не успели в программе «Час желаний», то рубрика «Сюрприз» всегда добро пожаловать. Такого содержания было сообщение «Доброго дня» всем слушателям и работникам радиостанции «Прибой солнечного Дербента». Хочется пожелать всем продуктивного дня, отличного настроения и хорошего отдыха, пишут авторы сообщения в этот выходной день. И поставьте нам, пожалуйста, в дорогу песню Марьям Казиевой. Ну, по-моему, мы все сделали. По крайней мере, мы вас не разочаровали, порадовали. Я думаю, что все те, кто сейчас в пути, мы пожелаем счастливой дороги.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Мастер-Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: традициях.
1: Радио Прибой. Прибой.
0: Ну что, друзья, это был Дэвид в эфире радиостанции «Прибой Girl», так и называлась композиция. Ну а мы, друзья, продолжаем с вами отдыхать и наслаждаться лучшим. И кто сказал, что нет возможности потанцевать? Мы сейчас это сделаем, да, с большим удовольствием. Кстати, есть уже приветы, которые вы присылаете нам в приложении «Макс» с зажигательной песней на чеченском языке на 45-й минуте, обещаю вам. Именно это. Ну а прямо сейчас «Гордая любовь», так называется композиция, «Зайнаб Махмудова». Кстати, если вы тоже хотите поучаствовать в нашей рубрике «Сюрприз», то внимательно для вас информация.
2: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Scorpions, и этим все сказано, друзья. Действительно, манера исполнения, качество, музыка, голос, все это воедино, что не оставляет нас равнодушными. Ну и наши слушатели, конечно, присоединившись к общению в рамках сюрприза, направляют нам сообщение в приложении Макс. И вот следующий из Хасавюрта. Ассаламу алейкум. Хотел бы передать салам всему чеченскому народу, пишу вам из Хасавюрта, и заказать зажигательную чеченскую песню. С удовольствием. А еще из следующего содержания. Добрый день, радиостанция «Прибой». В данное время в Главрыбе отдыхает моя подруга Алипат с семьей. А можно ей передать музыкальный привет? Песня... Да, на аварском языке, очень была бы благодарна. Жаль, что вы, друзья, не подписываетесь, но песни уже будут звучать.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Лето, лето, лето на твоей волне.
7: Включай лето

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Ну что, друзья, услышали голос и, конечно, узнали Зои Чунаева «Ноги не идут». Именно так называется композиция на кумыкском языке. Когда ноги не идут, значит, хочется в пляс или напротив. Может быть, хочется и поплавать или позагорать на берегу морском. Ну вот как раз-таки о погоде расскажу прямо сейчас.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: В Махачкале у нас 27 градусов, 30 градусов обещают сегодня, это максимально, ну а вечером температура опустится до 23-4 и, конечно, обещают облачную погоду, еще кратковременный дождь. Ветер слабый, северо-восточный, с порывами до 7 метров в секунду, относительная влажность воздуха 53-60%, атмосферное давление ниже нормы, вот волнение в море небольшое, высота волн до полуметра, а вот что касается воды морской, то 23 градуса, но ультрафиолетовый индекс очень высокий, так что бережемся от солнца. В Кизляре 34 градуса, ветер слабый северный, ясная погода. В Кизыл-Юрте и в Хасавюрте 32, возможен небольшой дождь, ну и небольшая облачность вечером до 21-22 градусов. В Дербенте у нас 26 градусов, также обещает нам осадки небольшие. Ну и в Буйнакске 26. Ночью опустится температура до 18, что комфортно, а также обещает кратковременный дождь.

0: Реклама на радио.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Туманы, Николай Баско в эфире радиостанции «Прибой». Что касается черешни, то, друзья, да, уже уходит ее сезон. Ну, а что касается ягоды, которая сейчас пользуется большим спросом, это черника. Употребляют, конечно, ягоды в свежем виде и используют для приготовления кисели, морсов, смузи, соков, варенья, а также начинки для пирогов. Кстати, используются не только ягоды, но и листья черники. Они содержат флавоноиды, антоцианы, дубильные вещества, витамин С. Листья применяют для производства заживляющих средств при ранах, ожогах и заболеваниях кожи благодаря их антибактериальным свойствам. Так что, друзья, приятного аппетита. Ну, что касается нашего эфира, то можно отправить нам сообщение, оно обязательно прозвучит в нашем эфире в приложении Макс 8988-291-1007.
1: Реклама. Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Севель Севинч, да, известная азербайджанская исполнительница, не боятся упасть на дно, с которого поднялись без посторонней помощи. Когда-то они продавали, торговали, а теперь известная певица. Ну, конечно, друзья, именно азербайджанские мотивы, как восточные представители. Кстати, восточная музыка тоже звучит в нашем эфире. Музыка для всех, слоган эфира радиостанции «Прибой». В студии Зухра Камалова, этот день мы проводим с вами вместе. Хочется пожелать вам чудесного отдыха, настроения отличного. И, конечно, будем наслаждаться лучшим. Бели Кабасов, «Случайная встреча» – это песня в продолжении эфира.
1: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Гульханум Гаджиева, «Если ты уйдешь», так называлась композиция. Ну что ж, кто-то не будет проситься или просить вернуться, ну а кто-то просто пожелает счастливого пути. По крайней мере, в композиции нету негатива, самое главное, вера в будущее, что каждый может найти в этом жизни своего человека и идти с ним под руку. Ну, по крайней мере, смотреть в одном направлении — это то, что нас объединяет. Ну а что касается нашего с вами объединения, то, конечно, нас объединяет музыка и общение. Совсем скоро, с 17 до 18, напомню, на сегодня воскресенье, а значит, сегодня у нас хит-парад. А если вы хотите кого-то поздравить или передать привет, то успейте это сделать в течение этого часа в рубрике «Сюрприз». Уже можно направлять нам сообщение в приложении «Макс». Наш контакт остается тот же. 8988 МТС 291-1007. 291-1007. Пока вы раздумываете, как воплотить свои эмоции, скажем, в текстовом варианте или в голосовом, я предложу вам новинку от Магомеда Аликперова на русском языке. Песня называется «Не жалей». Я думаю, что ни о чем жалеть, конечно, не стоит, потому как жизнь, она и есть та, которую мы проживаем. Ну, а что касается музыки, то я думаю, что вам понравится. Итак, Магомед Аликперов, «Не жалей». И это...
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Илмей урухкар, наквидузар.
2: Глаза боятся, руки делают.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Виндар в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, напомню всем тем, кто к нам подключился только что, по многочисленным просьбам наших слушателей, хит-парад у нас переносится на 18.00 с 18 до 19, а программа «Час желаний», как и в будние дни, с 17 до 18. Так что, если у вас есть повод поздравить кого-то, передать привет, то можете это делать смело с помощью нашего сообщения в приложении «Макс». Направляйте их и делайте это прямо сейчас. Наш контактный 8988-291-1007, 91-1007, оператор МТС. Ну и расскажем информацию о пробках.
1: Пробки на дорогах.
0: Загруженность, конечно, небольшая, потому что день выходной, небольшие замедления, но есть заторы по Петра Первого, это в редукторном поселке, а также по улице Карпмасова, ближе к Яракского. Вот как раз-таки на перекрестке при выезде по Карпмасова в сторону Гамидова. А также небольшое замедление движения по проспекту Расула Гамзатова ближе к улице Дахадаева. И по самой улице Дахадаева, кстати, от Максима Горького. Да, по самой улице Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова. А также по речи Казака в направлении Гамидова, пересечение от Гамидова до Восточного рынка. Если вы направляетесь по Хаджи Булача, то как раз-таки при въезде в город небольшое замедление движения в связи с ДТП. От кольца недалеко, поэтому будьте настороже. А также хотелось бы рассказать новое для автолюбителей. С 1 июля 2026 года автомобилисты, у которых срок действия прав истекает в июле или позже, должны самостоятельно заменить документ. Сделать это можно через портал госуслуги в подразделении госавтоинспекции или МФЦ. А еще, если водитель уже был привлечен к административной ответственности, но затем по тем же обстоятельствам возбуждается уголовное дело, административное наказание аннулируется. Возможность управлять багги-вездеходами водители с категориями Б, С и Д и стажем не менее одного года теперь могут арендовать и управлять багги-вездеходами, снегоболотоходами без удостоверения тракториста-машиниста. И водители еще получили возможность оформить единый полис ОСАГО, действующий как на территории России, так и в Белоруссии. С 2026 года государственные регистрационные знаки должны содержать изображение российского триколора, это обязательно, и новый перечень медицинских ограничений. Документ разделяет состояние здоровья на три категории: полный запрет на управление автомобилем, ограничения по категориям транспортных средств и обязательные условия допуска к вождению. А еще инспекторы теперь могут фиксировать нарушения на машинах без специальных опознавательных знаков и передавать данные ближайшему экипажу.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

«Час желаний» на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

чувствуете профессионализм? Напевы Кавказа, именно так называется инструментальная композиция, завершившая очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Это, конечно, с Муратом Абдурагимовым. Ну что, друзья, программа «Час желаний». Добро пожаловать.

0: В Дагестане 17 часов. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Напомню, друзья, что ежедневно с 12 до 13, с 17 до 18, а теперь и по выходным в это же самое время, программа по вашим заявкам. Ну, а хит-парад традиционно по выходным с 18 до 19.00. Наш контактный записываем, запоминаем. 8-988, оператор МТС, 291-1007. 291-1007. Буду зачитывать ваши сообщения, пришедшие нам в приложение «Макс». Я думаю, что вы успеете это сделать. Ну и насладиться, конечно, хорошей музыкой, вашей любимой, и, возможно, кого-то отметить, передать привет или просто поднять настроение. Ну а спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40. На радио «Прибой» час желаний.
1: И вот, пожалуй, начнем с первого сообщения, которое пришло нам в это предложение. Добрый вечер, радиостанция «Прибой», пишет вам Патимат. В данное время на Главрыбе отдыхает моя подруга Алипат с семьей. Хочу передать ей музыкальный привет в исполнении Руслана Магомедова. Песня называется «Берегите». Я думаю, что ей она очень понравится, и вам спасибо. Ну что, делайте погромче, песня звучит специально для вас. Я думаю, что и многие сейчас сделают звук погромче. Радио.

0: такая песня в наставлении, в исполнении Руслана Магомедова «Берегите», так она называется. Ну что, движемся дальше, друзья, наш контактный вам известен, и совсем скоро вы услышите более подробно. И вот есть сообщение: здравствуйте, радиостанция «Прибой», хотела бы своему мужу посвятить песню, мы с ним поругались, хочу, чтобы он знал, что я его люблю. Зовут его Самур, мы с Казбековского района. Пожалуйста, поставьте песню на ваше усмотрение, чтобы сердце затронуло. Вы знаете, выбрала дуэтную работу Руслана Гасанова и Солиды «Жизнь моя».
1: Час желаний.

0: Руслан Гасанов и «Солида. Жизнь моя», так называется композиция, прозвучавшая в нашей программе. 8988 МТС 291-1007. Ваши сообщения аккуратненько так приходят в наше приложение «Макс», друзья. Ну, я пожелаю удачи всем тем, кто пишет и голосовые отправляет. «Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Так начинается следующее послание. Хочу заказать песню для своего любимого папы Абу Саида и хочу поблагодарить его за все, что он сделал для нас. Папочка, спасибо тебе большое», — пишет автор сообщения. «А самое главное, желаю, чтобы ты прожил очень долго. Хочу заказать для него песню «Матушка Земля». Заранее спасибо, от Гай Бадгиз».
1: На радио «Прибой» час желаний.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Реклама.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Час желаний на радио «Прибой».
7: Продолжаем, друзья, общение с вами. Так, есть у нас тут еще сообщение, поэтому пожелаю всем тем, кто пытается, вот я вижу, пытается написать, пусть оно дойдет обязательно, и сеть интернет вас не подведет. Потому как слушать, кстати, радиостанция «Прибой» можно и в социальных сетях, ВК «Музыка», «Одноклассники», на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка», приложение «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне. И вот следующее сообщение. Салам, Дагестан и лучшее радио на планете Земля. Вот с таким восклицательным знаком, и все правильно написано, без ошибок. Поставьте, пожалуйста, для всех тружеников песню «Белые розы».
6: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Для всех тружеников и не только. Кстати, у нас сегодня отмечается так неофициальный праздник День трудоголика. Так что, друзья, я вас поздравляю от всей души. Вот, продолжает приходить сообщение в приложении Макс. Как раз таки, если недостающая информация имеется, мы, конечно, организуем обратную связь. Есть сообщение от Маки, но это чуть позже. Сейчас у нас на очереди сообщение от Амирхана из Махачкалы. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Я также всем всех слушателей вам поприветствовал. Сказал спасибо огромное за ваш труд, за то, что сопровождаете нас и в дороге, и в жизни, не оставляйте в одиночестве и скучать. И, конечно, пожелал всем здоровья. Прежде всего, настроение отличного, и захотел услышать песню в исполнении Нурены Калаевой «Любую на наше усмотрение». Вы знаете, вот есть у нее такая работа дуэтная с Русланом Рамазановым «Сила любви». Я думаю, что эта песня понравится Амирхану, и она звучит для вас.
1: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Ну вот, друзья, прозвучала замечательная композиция «Сила любви» в исполнении Руслана Рамазанова и Нурьяны Калаевой специально для Амирхана из Махачкалы. Ну, я напомню о том, что спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: Час желаний.
0: Мы продолжаем программу. Спасибо спонсорам за поддержку. Спасибо ювелирному салону «Росювелир». Ну, а наш контактный, напомню, 988-МТС-291-1007. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Так начинается следующее послание. Зовут меня Мака. Хочу выразить огромную благодарность ведущим, которые от души ведут эфиры. Спасибо вам. Очень приятно, что у нас в Дагестане есть такое радио, которое со временем не надоедает, а наоборот, становится лучше и лучше. Спасибо вам за комплименты, за поддержку, за вдохновение, которое вы для нас оставляете. От всех ведущих я вам говорю спасибо. Так, и продолжаю. Поставьте, пожалуйста, для моего мужа Аймурзы что-то веселое, чтобы душа развернулась, а потом завернулась. Спасибо вам.

0: вот я надеюсь, что эта композиция как раз-таки «Взгляни на меня», она так называется, в исполнении Рустама Ахмедханова, и, по крайней мере, такое не только впечатление, но и, так как говорится, душа развернулась, потом завернулась, специально для мужа Аймурзы от любящей супруги Маки. Вот. Ну и, конечно, друзья, есть еще у нас сообщение, не могу его проигнорировать. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», хочу передать привет Тимировой Бурлият и поставить для нее кумыкскую песню. Ну, так как уже кумыкская песня прозвучала, может быть, выберите что-то еще, и мы обязательно предоставим для прослушивания. Правда, не знаю, кто написал и кто привет ей передавал, и где она живет. Хотелось бы, конечно, друзья, более подробно. Почему? Потому как все те, кого зовут Бурлият, и фамилия имеет Тимирова, думают, что это для них. И хотелось бы, конечно, им узнать, от кого именно переданы приветы. Так что, друзья, если нету противоречий, то можно, конечно, записать, от кого и с какого населенного пункта. Мы прервемся на небольшой информационный блок.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
0: Ну вот, друзья, мы все-таки определились с выбором. Это Джинет передает привет Тимировой Бурлият и говорит, что она очень-очень любит. Вот. И просила песню в исполнении Кристины «Любую».

0: Анжинет Бурлията, огромный-огромный привет. Эта песня «Подарок» Кристина на сердце, так называется эта композиция. Напомню о том, что, друзья, по вашим многочисленным просьбам восстановлена программа по выходным «Час желаний», по вашим заявкам 17 до 18. А вот с 18 до 19 долгожданный хит-парад, так что не пропускаем. В студии Зухра Камалова сегодня программу проведем с вами вместе. И хотелось бы, конечно, обратной связи, но, видимо, не всегда доходит сообщение, поэтому цитирую следующее. Добрый вечер, любимое радио. Поздравляем свою доченьку с днем рождения. Желаем ей оставаться всегда такой же доброй, нежной, какой она является. Кистаман, тебя поздравляет. Бабушка Патимат, бабушка Кистаман, тетя Хатимат и да-да, которые в данный момент в пути направляются прямо к тебе с поздравлениями и подарками. И подарите, пожалуйста, песню.
1: Час желаний.

0: Друзья, именно так называется композиция. Сегодня это музыкальный подарок для доченьки Кистаман. Сегодня вас поздравляет бабуля Патимат, Кистаман, тетя Хатимат и Дадашка, которая в данный момент в пути направляется прямо к тебе с поздравлениями и подарками. Так что мы присоединяемся. Конечно, счастья желаем, здоровья, всего самого-самого хорошего. Так, ну, немного времени осталось, друзья. Если вдруг захотелось и просто не успеваете, ну, можно отправить голосовое в приложении Макс 8-988, оператор МТС 291-10-07.
1: Час желаний.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
8: Немного времени осталось, есть еще несколько сообщений, но начнем со следующего. Добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Альберт, я из Каспийска. Хочу передать отдельный привет, салам, с пожеланием здоровья и хорошего настроения своему соседу Алику. А еще хочу воспользоваться случаем и передать привет всему садовому обществу «Авангард» в Каспийске. И посвятить им песню Тимура Тимирова своим друзьям.
9: Час

замечательная композиция Тимура Темирова «Своим друзьям», или как мы эту песню называем, «Друзей денег много не бывает». Это сегодня Альберт из Каспийска вспоминает и передает огромный

0: Приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
1: Чуть-чуть времени осталось до конца программы, друзья. Затем у нас хит-парад ровно 18.00, так что жду вас у радиоприемников. Если вы только что подключились, не стоит уходить далеко. И следующее сообщение. Добрый вечер, радиостанция «Прибой», пишет вам Тимур. Хочу передать искренние слова любви моей жене Дине. Я, Диночка, тебя люблю и всегда буду любить. И можно ли для нее хорошую песню? Так, замечательно, друзья. Сегодня такой приятный, романтичный день. А еще следующее сообщение. Добрый день всем слушателям радиостанции «Прибой». Желаем всем добра. Вот, передаю привет своим сыновьям Алиму, Амину, Амиру. Вот, зовут меня Зуля, мы в дороге, едем из Хасаюрта в Чеченскую Республику. Связь иногда пропадает, но мы надеемся услышать. Пока мы вас слышим, мы рады. Спасибо вам и доброго дня всем слушателям. Спасибо радиостанции «Прибой», очень любим вас слушать, вам процветания. Ну что ж, спасибо и вам. А песню захотелось ему услышать Загир Магомедова. «Быть может», так она называется.

0: Дагестане 18 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Хит-парад российских песен, друзья, будет представлен вашему вниманию. И, пожалуй, я уже его открываю. То есть объявляю открытым. В студии Зухра Камалова. Сегодня эту подборку мы проведем с вами вместе. И будем наслаждаться, конечно, лучше. Мы посмотрим, как изменились позиции по сравнению с прошлой неделей. Вот начнем с 10 места. И так вот будем подниматься вверх по лестнице. И представим вам одну из, ну, знаете, совместного творчества работу. Дима Билан и Анна Асти. Конечно, это первый дуэт артистов. Речь в

0: песне идет о, ну, расставании болезненном, потому как героиня все-таки переживает разрыв, но в итоге понимает, что этот опыт стал для нее точкой роста. В жизни порой так и бывает, переживаешь, а через время понимаешь, что это все-таки то, что делает тебя сильнее. И вот это у нас, конечно...
1: Десятое место.

0: авторы слов и музыки Александр Громов, он же Хамали и Акмаль Хаджаниязов. Акмаль, да, друзья, действительно композиция жизненная, можно так сказать, потому как пытается герой разобраться, что же тревожит любимого человека по ночам, потому как сам пропадает на работе, и из-за этого второй половине приходится его долго ждать, так что не заставляйте, друзья, беспокоиться за вас и ждать у телефона и мучиться. Сделайте другого человека счастливым, а как об этом история умалчивает, только вы можете найти как раз-таки пути. Ну а что касается следующей композиции, то мы не забываем о том, что «Лето», оно и в городе лето. Это хит группы Ума Турман, ну а версия от Зивер, она же Юлия Зиверт, появилась позже. Она записала интерпретацию для трибют-альбома «Звезды считают нас». Это, друзья, не ее работа, это кавер-версия, это для того, чтобы соединить поколения, потому как новое звучание помогает старой песне зазвучать в современном мире. Это так, диалог между прошлым и будущим в нашем хит-параде.
1: Восьмое место.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Седьмое место.

0: Кто хоть раз испытывал такие чувства, когда сердце сжимается от счастья, когда хочется бегать, прыгать, смеяться, кричать и все это одновременно, когда бабочки в животе не просто летают, а устраивают показательные выступления летчиков-испытателей высшей категории. Иногда хочется закричать о своих чувствах, но для тех, кому это знакомо, эта композиция тоже придется по вкусу. Да, она легкая, да, она весенняя, да, она... пахнет счастьем, но вы это чувствуете на расстоянии. Николай Басков, «Туманы», это 7-е место, и мы продолжим.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Реклама на радио.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
1: 6-е место.

0: вторую неделю, 6-е место. И это дуэтная работа Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». Кстати, идея записать совместную песню появилась... Не поверите, еще в 2020 году. Тогда артисты публиковали в соцсетях фото из студии, подогревали интерес поклонников. Ну и изначально, конечно, рассматривался трек другой. В итоге Полина записала его сольно. Со временем композиция приобрела для нее особое значение. Ну и в итоге материал для дуэтной работы все-таки не нашли. Но вот спустя несколько лет они вернулись к этой задумке и нашли новую песню. Автором музыки и слов стал Александр Малиновский. Интересно, что процесс пошел. Сначала Гагарина прислал Лазареву свою композицию, но темп показался слишком медленным для летнего релиза. Тогда Лазарев предложил свой вариант от другого автора, и Полина согласилась. И вот что из этого получилось. Ну, по крайней мере, Happy End, наверняка это давняя мечта двух звезд, она все-таки воплотилась в жизнь, просто с некоторым опозданием, ну и в другом ключе, но в любом случае, друзья, эта новинка понравилась нашим слушателям. Это 6-я позиция. Совсем скоро мы будем определять тройку лидеров. Ну а пока еще одна дуэтная работа Игорь Крутой и Роза Зергерли. Кино. И это
1: 5-е место.

0: Именно так называется композиция Марфы, которая и как раз-таки. Но, знаете, с третьего на четвертое, ну, не такой большой шаг назад, на самом деле, для этой композиции, именно для этой исполнительницы Марфы, это логичное продолжение пути, которое она проходит за последние несколько лет. Ну, напомню всем тем, кто не следит за ее творчеством, она впервые выступила в программе «Ну-ка, все вместе» и, значит, стала победительницей конкурса «Звезда 2025». И, конечно, на нее после этого обратили внимание. Вот одна из последних ее работ в нашем хит-параде. Кстати, мы дошли до четвертого места. Пора определять тройку лидеров. Но, да, давайте оглянемся назад.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Десятое место.

0: 50 лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
3: А вот интересно, отгадаете ли вы лидера сегодняшнего хит-парада? Ну, наш контактный 8988-291-10-07. Жду ваши варианты. Ну и, конечно, друзья, хочется напомнить о том, что у нас еженедельно хит-парад, российский по воскресеньям, национальный по субботам. Ну, а программа «Час желаний» вернулась на свое прежнее место с 17 до 18 и с 12 до 13. Это объявление для тех, кто только что подключился к радиостанции «Прибой». Сразу после небольшого информационного блока мы с вами будем определять тройку лидеров.
0: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Реклама.
4: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре. Кино, старое доброе и самое новое, романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».
1: А вот и тройка самых популярных.
3: Друзья, немного буду подсказывать, если успеете отправить сообщение в приложении Макс на номер 988-291-1007. Обязательно назову автора сообщения. Так, поют, поют в дуэте. На прошлой неделе были на 4-й позиции. Так, есть какие-то у нас предложения? Вот, поет, конечно, о любви, а именно о той, где прошло, ну, что-то у одного, конечно, осталось позади, а другой не может отпустить эти чувства. Несмотря на то, что отношения закончились, все-таки он отчаянно любит, ревнует и постоянно мысленно ищет глазами бывшую возлюбленную. Он рэпер, а она исполняет вокальные партии. Ну что ж, догадались наверняка, это рэпер Зомба и вокальной партии Нола. Песня называется «По-прежнему», так что это у нас...
1: Третье место.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Да, Зомб и Нола, это у нас третья позиция по-прежнему. Конечно, слова любви, друзья, всегда приятно слышать, и самое главное ощущать в действии. Ну, а что касается следующей композиции, да, это второе место, но вот хочется посмотреть, на прошлой неделе она занимала, да, тоже вторую позицию. Конечно, история связи этой исполнительницы, зовут ее Ирина Дубцова, и Вологда связана с ее песней. Она стала неофициальным гимном областной столицы. Вот. И, кстати, именно в этом городе она дала часовой концерт на Кремлевской площади в Вологде, где стал кульминацией празднования Дня города. И в программе прозвучали ее известные хиты и новая песня. Кстати, она понравилась нашим слушателям, поэтому занимает
1: второе место.

0: кстати, перед концертом, а на этом концерте, что она давала в этом городе, песня прозвучала дважды. Она открывала и закрывала концерт. И вот губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил ее за талантливую композицию о городе, а вологжане стали соавторами клипа, потому как действительно приняли на ура. Но вот мы дошли до первой позиции, и что хочется, друзья, отметить. На прошлой неделе это была у нас 10-я строчка, ну и сразу вверх. Что ее сподвигло на такие высоты? Конечно, это народное пение, это настоящее пение. Это песня, которая способна объединить людей разных поколений, взглядов. Это реально здорово, потому как культуру создаем своими руками. И очень известная исполнительница, раньше она до того, как стала выходить на сцену, преподавала вокал. Татьяна Куртукова, Алёшенька. И это у нас...
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Ну вот, друзья, на этом наш хит-парад завершен. Первое место Татьяна Куртукова, на втором Ирина Дубцова с песней «Вологда», «Зомб» и «Нола» по-прежнему занимает третью позицию. Посмотрим, как изменится расположение тех или иных композиций на следующей неделе. На этом я, друзья, прощаюсь. В студии была Зухра Камалова. Услышимся на будущей неделе. И хочется напоследок вам не только пожелать чудесного завершения дня сегодняшнего, но и если кто-то из вас работает, начало хорошей недели рабочей. Пусть она будет продуктивной и в материальном, и в психологическом плане. Принесет вам удовольствие. И самое главное, чтобы вы были здоровы. А еще предложу вам новинки. «Зови, не зови», так называется композиция Гульханом Гаджиевой. «Машеда», Тамара Схабова, «Звезда моей души». Также премьерная работа. Ну и что-нибудь вспомним из того, что было. Пока!
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Дагестане 19 часов вечера.

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».
1: Вачидун, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хайкаранде дон. Вачидун, вачидун,

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Кучлин манзил ярхиб даршу.
2: Лжи — короткое расстояние.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

если нужно, перед вами мне поклясться, я жизнь свою отдам за вас всегда. Мои друзья,

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
4: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск,
1: Леваши,
0: Кизил-Юрт,
2: Гергебель, говорит Махачкала, в столице 21 час.
1: Радио Прибой,
2: нас слышно.
3: Аварская поговорка.
4: Росурхудулхаве нухтахалмахкве.
5: В ауле друга надо иметь, а в дороге товарища.
3: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой. One love.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

или без ограничений.

0: Даргинская поговорка.
1: «Войдешь, савицун хабашу».
2: «Беда не приходит одна».
0: Народная мудрость.
3: На радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

знает, с тобой я падаю. Я слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
6: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ханом. Реклама.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Всевышний спас его. Каждый день он всматривался в горизонт в надежде, что увидит идущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе хижину из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его хижина объята пламенем. Дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с хижиной сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего гнева и от отчаяния закричал: «Господи, как ты мог со мной так поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль шел к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. «Милость Всевышнего безгранична».
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: В Дагестане полночь.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей за мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир светят одинокие огни. У войны свои законы, но бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза –

что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.